0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Sunray FM. Sunray FM. Und die Sonne scheint durchs Radio.